Литофен может официально представить состав нового правительства уже 17 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Владимир Боля. По его словам, окончательное решение о составе кабинета министров будет принято в ближайшие дни. Тофен уже провел встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Евгеном Усмукеску рядом вице-премьеров и министров. На этой неделе он также проведет консультации с представителями гражданского общества, отраслевых ассоциаций и парламентских фракций для подготовки программы правительства, которую представит парламенту для получения вотума доверия. Наблюдательный совет компании «Телерадио Молдова» объявил, что 4 кандидата соответствуют требованиям конкурса на должность генерального директора. В список вошли Дорин Скобиуала, Екатерина Кептенару, Серджио Сандулеску и Андрей Запша. Кандидаты пройдут второй этап конкурса – собеседование, которое состоится 17 июля в здании компании. Генеральный директор «Телерадио Молдова» назначается на 7-летний срок без права повторного назначения. В первый день приема заявлений в 10 классы на платформе «Ешкуала» было зарегистрировано более 3900 заявок. В Управлении образования молодежи и спорта Кишинева отмечают высокий интерес к поступлению в муниципальные лицеи и призывают учащихся не откладывать подачу документов на последние дни. Первый этап приема продолжается. Власти будут регулярно сообщать о количестве зарегистрированных заявлений. 15 июля в Молдове вырастут цены на бензин и дизельное топливо. По данным НАРЭ, причиной стало повышение мировых цен на нефтепродукты на фоне напряженности на Ближнем Востоке и рисков для поставок. Максимальная цена бензина А95 составит 28 леев 38 банов за литр, что на 10 банов больше, а дизельного топлива 26 леев 67 банов, подорожав на 39 банов. В НАРЭ отметили, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому цены напрямую связаны с ситуацией на международных рынках. Предприятие АПКанал Кишинев обратилось в НАРЭ с просьбой повысить тарифы на воду и канализацию из-за роста расходов. Компания предлагает установить цену на воду в размере 15 леев 55 банов за кубометр, а на канализацию 7 леев 68 банов. В свою очередь расчеты НАРЭ предусматривают более низкие тарифы – 13 леев 99 банов за воду и 7 леев 40 банов за канализацию. Сейчас жители Кишинева платят 12 леев 99 банов за воду и 5 леев 63 бана за канализацию. Окончательное решение НАРЭ примет после публичных консультаций. Дата заседания пока не объявлена. Предприятие АПКанал Кишинев сообщило о случаях незаконного сброса сточных вод и нелегальной откачки септиков. Нарушения были выявлены во время проверок. По фактам составлены протоколы о правонарушениях. В компании напомнили, что согласно действующим правилам, сточные воды и отходы из септиков должны ввозиться только на очистные сооружения АПКанал Кишинев. Предприятие призывает жителей и экономических агентов пользоваться только официальными услугами и предупреждает, что проверки совместно с компетентными органами будут продолжены. Около 5000 квартир в Молдове не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений при строительстве. По данным Министерства инфраструктуры, проблемы выявлены в 27 жилых домах. Среди основных нарушений – незаконная недостройка этажей, отсутствие разрешений и несоответствие зданий утвержденным проектом. Власти представили специальный гид покупателя, который поможет гражданам проверить юридическое и техническое состояние жилья перед покупкой. В документе указаны необходимые документы и рекомендации для проверки застройщиков. Государственная налоговая служба Молдовы начислила независимым предпринимателям более 6 миллионов леев налогов за июнь и направила около 3,2 тысяч уведомлений об оплате. С начала года общая сумма начисленных налогов для этой категории превысила 14 миллионов 200 тысяч леев. По данным налоговой службы, в стране зарегистрированы 3284 независимых предпринимателя, которые в июне задекларировали доходы на сумму 41 миллион 100 тысяч леев. Оплатить единый налог за июнь необходимо до 27 июля. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки синоптики

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: Stimați profesori, dragi elevi, bună dimineața! Încă o zi cu emoții pentru candidații înscriși la sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. În următoarele clipe deschidem plicurile cu subiectele pentru proba la limba străină.
2: Alături de noi este Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta în direct procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele pentru examen.
3: Stimați candidați, astăzi, 15 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a susține examenul la limba străină. Credem că veți reuși să gestionați emoțiile și să vă concentrați asupra ceea ce cunoașteți, cu încredere în experiențele acumulate pe parcursul anilor de studiu. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item și să dați dovadă de originalitate, creativitate și succes în rezolvarea sarcinilor propuse. Vă dorim multă inspirație în formularea răspunsurilor creative. În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate. Să vă convingeți că ele sunt pentru proba la limba străină, organizată astăzi, 15 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de astăzi, 15 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
1: Ați urmărit în direct la Radio Moldova deschiderea plicurilor cu subiectele pentru proba la limba străină în cadrul sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat.
2: Le dorim tuturor candidaților inspirație și încredere în propriile cunoștințe. Mult succes!
0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду сегодня приехала в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. На сегодняшнем заседании правительство должно утвердить количество бюджетных мест в вузах страны на следующий учебный год. США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду приехала сегодня в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню государственности Украины и саммиту «Украина-Юго-Восточная Европа». На саммите будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, поддержки Украины и европейского пути стран-кандидатов из Юго-Восточной Европы. По сообщению администрации президента, в рамках визита Майя Санду проведет двусторонние встречи с Зеленским, а также другими лидерами. Саммит также важен с точки зрения поддержки европейского пути Украины и Республики Молдова и будет посвящен таким темам, как региональная взаимосвязь, энергетическая безопасность и устойчивость. Почти 5400 молодых людей смогут учиться в университетах бесплатно. На сегодняшнем заседании правительство должно рассмотреть количество бюджетных мест на следующий учебный год. Большая часть из них будет доступна кандидатам, выбравшим профессии, связанные с педагогическими науками, информационно коммуникационными технологиями, инженерией или юриспруденцией. Выпускники средних школ, желающие работать в медицине, смогут побороться за 500 мест, финансируемых из государственного бюджета. 165 будущих сотрудников структур Министерства внутренних дел также смогут учиться бесплатно. Кроме того, проект устанавливает особые условия приема на факультеты педагогического профиля. Кандидаты должны будут получить средний балл не ниже 7, независимо от формы обучения или источника финансирования. Для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре, государство предоставляет более 2700 мест бесплатно. первые 6 месяцев года 470 сотрудников Министерства внутренних дел сообщили о том, что им предлагали взятки. Количество заявлений на 60% увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с 2021 годом рост составил почти в 15 раз. Если анализировать заявления, поданные в начале года, то большинство случаев поступило от сотрудников Национальной инспекции общественной безопасности. 284 случая. Еще 156 заявлений поступило от сотрудников подразделений Генеральной инспекции полиции. С начала года 28 пограничников сообщили о том, что им предлагали взятки. Три университета получат финансирование на общую сумму почти 10 миллионов евро на модернизацию своей научно-исследовательской инфраструктуры. Они были признаны победителями национального конкурса «Высшее образование в Молдове». В общей сложности в список победителей вошли 11 проектов. 5 из них будет реализовано Государственным университетом Молдовы, получившим бюджет финансирования в размере 4,5 миллионов евро. Второе место занял Технический университет Молдовы, выигравший 4 проекта и получивший 3,6 миллиона евро. Государственный университет медицины и фармацевтики реализует 2 проекта на общую сумму более 1 миллиона евро. Проекты охватывают 4 стратегических направления: энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии и биомедицина. Общая сумма дохода, зафиксированного фрилансерами в июне, превысила 41 миллион леев, а рассчитанный единый налог составил более 6 миллионов леев, что на 14% больше, чем в мае. По данным Государственной налоговой службы, фрилансам было выслано более 3180 уведомлений об оплате, доступных как по электронной почте, так и в личном кабинете налогоплательщика и на платформе ЕВО. По состоянию на 10 июля в стране было зарегистрировано 3284 независимых предпринимателя, и с начала года они уплатили более 14 миллионов леев в виде единого налога. Налоговая служба напоминает, что крайний срок уплаты налога за июнь 27 июля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. По прибытии она сообщила, что объявит новые шаги по углублению интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Только что прибыла в Киев с 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент. Украина создала сильную военную динамику, перевес сил меняется, объявлю новые инициативы по интеграции наших оборонных отраслей промышленности, чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление ЕС и подготовку к этой зиме, написала в соцсети X фон дер Ляйен. Накануне она вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовала в торжествах по случаю французского национального праздника в Париже. За день до этого там же прошла встреча коалиции желающих по Украине. В июне Евросоюз начал выплату кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву. Послы ЕС утром собрались в Брюсселе, чтобы попытаться утвердить новый 21-й пакет санкций против России. Комитет постоянных представителей ЕС Карепер во вторник 14 июля не смог принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России и продолжит дискуссии сегодня. В Одессе погибли 3 человека в результате атаки Российской Федерации, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. По состоянию на данный момент известно о 3 погибших, написал он утром в Телеграме. По его данным, еще 3 человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, пишет BBC. Минобороны России утром заявила, что ночью ракетный удар был нанесен по портам Одессы и Черноморска. Они утверждают, что порты используются в интересах доставки грузов для ВСУ. США возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Центральное командование ВС США начало наносить очередную серию ударов по Ирану. Речь идет об атаках 4-ю ночь подряд. На Ближнем Востоке действует более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов. Американские войска сохраняют бдительность, ударную мощь и боеготовность, подчеркнули в Центральном командовании. Между тем, иранское агентство Мехр сообщило, что звуки взрывов, по всей видимости, связаны с перестрелками и столкновениями в водах Персидского и Оманского заливов и Ормузского пролива. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пакет санкций, готовящийся против России, может быть распространен и на Иран, а также на группировку Хезболла. Глава Белого дома также сказал, что закон будет принят после завершения последних технических деталей. Трамп уточнил, что проект имеет высокие шансы быть принятым после завершения работы над законодательными деталями. Документ, разрабатываемый в течение нескольких месяцев сенаторами, республиканцами и демократами, предусматривает введение санкций против государств, которые продолжают поддерживать торговые отношения с Россией. И о погоде. Сегодня пасмурно, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, столица плюс 29. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов, столица ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit în spațiul public aici la Radio Moldova. Republica Moldova a mai făcut un pas important pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană. La Bruxelles au fost deschise oficial negocierile

0: Soluțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05 minute, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду находится с официальным визитом в Киеве по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Спасатели ликвидируют последствия вчерашнего урагана и ливня. Цены на бензин и дизтопливо в Молдове неуклонно растут. США возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду находится с официальным визитом в Киеве по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню государственности Украины и саммиту Украины Юго-Восточная Европа. На саммите будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, поддержки Украины и европейского пути стран-кандидатов из Юго-Восточной Европы. По сообщению администрации президента, в рамках визита Майя Санду проведет двусторонние встречи с Зеленским, а также другими лидерами. Саммит также важен с точки зрения поддержки европейского пути Украины и Республики Молдова и будет посвящен таким темам, как региональная взаимосвязь, энергетическая безопасность и устойчивость. Спасатели ликвидируют последствия вчерашнего урагана и ливня. Дожди и шквалистый ветер накануне размыли дороги, затопили хозяйства, валили деревья. Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям были привлечены к работам по уборке поваленных деревьев и расчистке дорог. Вызовы спасателей были зарегистрированы в городе Шолденешт, в населенных пунктах районов Криулень, Резина, Калараш и Аргеев, а также в муниципии Кишинев. В столице на бульваре Дичибал пожарные убрали дерево, упавшее на проезжую часть. На улице Дойна спасатели срезали сломанную ветку, которая упала на линии электропередач и представляла опасность для прохожих. Еще одна операция прошла в Аргееве, где дерево упало на газопровод. В селе Болохан Аргеевского района дерево рухнуло на легковой автомобиль. Пожарные высвободили транспортные средства. В результате инцидента никто не пострадал. По данным ГИЧС, за последние 24 часа спасатели и пожарные приняли участие в ликвидации 58 чрезвычайных ситуаций. Цены на бензин и дизтопливо в Молдове неуклонно растут. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые тарифы на нефтепродукты, которые начнут действовать с завтрашнего дня. Таким образом, максимальная стоимость бензина составит 28 леев 53 бана за литр, увеличившись на 15 банов. А дизтопливо подорожает на 44 бана и будет продаваться по 27 леев 11 банов. Сотрудники таможенной службы и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Печикокс провели 8 обысков в муниципии Кишинев в рамках уголовного дела о нарушениях, выявленных при таможенном декларировании, импортированной из Турции в Республику Молдова партии арахиса. Согласно собранным на данный момент материалам, один из хозяйствующих субъектов, резидентов, подал таможенную декларацию на ввоз товара. В ходе контроля сотрудники таможни обнаружили 2 коммерческих счета фактуры с одинаковым номером, но с разной стоимостью заявленного товара. По результатам проверки таможенная декларация была скорректирована. В настоящее время продолжаются процессуальные действия по установлению реальной стоимости товара. Почти 5400 молодых людей смогут учиться в университетах бесплатно. На сегодняшнем заседании в 15:00 правительство должно рассмотреть количество бюджетных мест на следующий учебный год. Большая часть из них будет доступна кандидатам, выбравшим профессии, связанные с педагогическими науками, информационно-коммуникационными технологиями, инженерией и юриспруденцией. Выпускники средних школ, желающие работать в медицине, смогут побороться за 500 мест, финансируемых из государственного бюджета. 165 будущих сотрудников структур Министерства внутренних дел также смогут учиться бесплатно. Кроме того, проект устанавливает особые условия приема на факультеты педагогического профиля. Кандидаты должны будут получить средний балл не ниже 7, независимо от формы обучения или источника финансирования. Для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре, государство предоставляет более 2700 мест бесплатно. В настоящее время более 84% граждан Молдовы имеют обязательный полис медицинского страхования. Наличие страховки гарантирует бесплатный доступ к широкому спектру услуг, от дорогостоящих консультаций и анализов до оплачиваемого лечения, в то время как незастрахованные лица имеют доступ только к минимальному пакету услуг и обязаны полностью покрывать стоимость сложных вмешательств. Из общего числа застрахованных лиц значительную часть составляют работающие граждане, остальные лица, купившие собственные полисы или застрахованные государством. К последней категории относятся дети, пенсионеры, беременные женщины, студенты и другие уязвимые группы населения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. По прибытии она сообщила, что объявит новые шаги по углублению интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Прибыла в Киев с 11-м визитом в Украину в военное время. Это особенный момент. Украина создала сильную военную динамику. Перевес сил меняется. Объявлю новые инициативы по интеграции наших оборонных отраслей промышленности, чтобы мы могли производить больше и быстрее. Мы также обсудим вступление в ЕС и подготовку к этой зиме. Написала она в соцсети X. Накануне фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовала в торжествах по случаю французского национального праздника в Париже. Послы ЕС утром собрались в Брюсселе, чтобы попытаться утвердить новый 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Комитет постоянных представителей ЕС КОРЕПЕР во вторник 14 июля не смог принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России и продолжил дискуссии сегодня. Об этом в Брюсселе стало известно и Integration.com.ua из собственных источников ЕС. Также стало известно, что 14 июля ирландское председательство пыталось договориться с государствами, которые имеют предостережение относительно некоторых положений санкционного пакета. Страны ЕС договорились продлить статус временной защиты для беженцев из Украины до марта 2028 года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном сегодня. В нем указывается, что впредь временная защита будет предоставляться только тем украинцам, кто выполняет свои воинские обязанности перед Родиной и легально выехал из страны. Таким образом, теперь для получения защиты перемещенным лицам из Украины нужно будет подтвердить соблюдение воинской обязанности. Например, предъявив паспорт с отметкой украинских властей о законном выезде из страны или документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение. Это ограничение, однако, будет распространяться только на новых заявителей и не коснется тех, кто уже пользуется временной защитой в странах ЕС. США возобновили морскую блокаду Ормузского пролива. Центральное командование ВС США начало наносить очередную серию ударов по Ирану. Речь идет об атаках четвертую ночь подряд. На Ближнем Востоке действуют более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов. Американские войска сохраняют бдительность, ударную мощь и боеготовность, подчеркнули в Центральном командовании. Между тем, иранское агентство Мехер сообщило, что звуки взрывов, по всей видимости, связаны с перестрелками и столкновениями в водах Персидского и Оманского заливов и Ормузского пролива. Немецкий оборонный концерн «Рейнметалл» поставил Украине первые артиллерийские боеприпасы, изготовленные на новом заводе в Унтерплюсе. Снаряды RH-1412 – новейшая разработка в ассортименте артиллерийской продукции «Рейнметалл». Они могут выстреливаться из различных 155-миллиметровых артиллерийских систем и отличаются большей дальностью стрельбы и высокой эффективностью. Силы беспилотных систем Украины развернули системную кампанию ударов по российским судам в Черном море. За ночь на 15 июля дронами атакованы 20 судов, включая 17 нефтяных танкеров и 2 газовоза, сообщил командир СБС Роберт Мадяр Бровди. По его словам, атаки начались после того, как за последние 9 суток украинские дроны поразили 116 танкеров и других плавсредств в Азовском море. Атаки проводятся в рамках спецоперации «Молочка», которая должна отрезать аннексированный Крым от снабжения с территории России. Бровди расшифровал название операции как «Москва ляжет через Крым». «Москва падет через Крым». Куба в третий раз за 9 дней переживает тотальный блэкаут. Национальная энергосистема Кубы в третий раз за 9 дней вышла из строя, оставив без электричества 10 миллионов человек, передает Рейтер. Отключение происходит на фоне более чем трехмесячного перерыва в поставках нефти на остров. Предыдущие блэкауты произошли 6 июля и несколько дней спустя. Кубинская энергосистема работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях жесткой экономической блокады со стороны США. Аномальная жара обернулась тяжелыми последствиями для Европы. Как минимум 14 человек стали жертвами экстремально жаркой погоды в Европе во второй половине июня, сообщила политика и о погоде. Завтра ясная погода, местами проливные дожди с грозами, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 15, плюс 20, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Наитина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Вице-премьер-министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял участие в заседании Комитета Европарламента по безопасности и обороне. Министерство образования Молдовы подготовило экстренный механизм перераспределения бюджетных средств, чтобы избежать задержек зарплат учителям. Полиция Молдовы сообщила о трех новых случаях мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1 миллион леев. Детали в выпуске. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял участие в заседании Комитета Европарламента по безопасности и обороне. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и влияние войны России против Украины на Республику Молдова. Попшой отметил открытие шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС, внешние отношения, подчеркнув прогресс страны в сфере внешней политики, безопасности и обороны. Глава Комитета Европарламента Мария Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Молдова является одним из ближайших партнеров Евросоюза в восточном соседстве и подтвердила поддержку укрепления партнерства ЕС и Молдовы в сфере безопасности и обороны, а также европейского пути страны. Министерство образования Молдовы подготовило экстренный механизм перераспределения бюджетных средств, чтобы избежать задержек зарплат учителям. Мера стала необходимой после того, как ряд местных администраций сообщил о нехватке денег на оплату труда педагогов и коммунальные расходы. Причиной называют сокращение числа учащихся, из-за которого уменьшилось финансирование некоторых школ. Документ позволит направлять неиспользованные средства из одних учебных заведений в другие, без дополнительных расходов из государственного бюджета. Более 84% жителей Молдовы имеют полис обязательного медицинского страхования. Он дает право на бесплатные медицинские услуги, от консультаций врачей до дорогостоящих обследований и компенсируемых лекарств. Около 16% граждан остаются незастрахованными, однако им доступна неотложная помощь и лечение социально значимых заболеваний. В КНАМ отмечают рост числа людей, которые самостоятельно приобретают полис. Гражданам напоминают, после 31 марта стоимость страхового взноса составляет 12 636 леев. В Молдове выявили серьезные нарушения на рынке недвижимости. По словам исполняющего обязанности министра инфраструктуры Владимира Боля, основные проблемы – отсутствие разрешений на строительство, незаконная надстройка этажей и выдача разрешений с нарушениями. Для борьбы с такими случаями власти усилили полномочия Национального инспектората технического надзора и представили гид покупателя, который поможет гражданам проверить документы перед покупкой жилья. Сейчас в стране 27 жилых домов не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений, что затронуло около 5000 квартир. Реставрация Триумфальной арки в центре Кишинева пока не началась из-за нерешенных юридических вопросов. Министерство культуры и примария столицы выясняют правовой статус памятника и вопросы оформления документов. В ведомстве заявили, что необходимо зарегистрировать объект, определить владельца и орган управления, после чего можно будет подготовить проект и начать работы. На восстановление арки, построенной в 1841 году, предусмотрено 5 миллионов леев. Ранее власти планировали завершить реставрацию до конца этого года. Памятник является одним из главных архитектурных символов столицы. Полиция Молдовы сообщила о трех новых случаях мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1 миллион леев. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы информации и безопасности Национального банка и компании Orange, убеждая людей передавать деньги под разными предлогами. В одном из случаев жертва передала через курьера 360 тысяч леев, часть из которых была взята в кредит. Благодаря бдительности граждан правоохранителям удалось предотвратить 89 попыток мошенничества. Полиция призывает не передавать деньги незнакомцам и проверять подобные обращения через официальные источники. В Молдове с 1 августа могут подорожать бензин и дизельное топливо. Нары предлагают увеличить коммерческую наценку на 48 банов за литр. Дополнительные средства планируют направить на создание государственных резервов нефтепродуктов, которые будут использоваться в случае перебоев с поставками. Проект рассмотрят на заседании Нары 21 июля. Если его одобрят, новые тарифы вступят в силу с 1 августа. Согласно закону, к 2034 году Молдова должна сформировать стратегические запасы топлива, достаточные как минимум на 61 день внутреннего потребления. В центре столицы на несколько дней ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля. С четверга будет перекрыт участок улицы Колумна между улицами Бенулеско-Будони и Пушкина. Ограничения будут действовать до утра понедельника. С пятницы также введут ограничения на улице Александру Челбун с 16.00 до 23.00. Кроме того, часть бульвара Григорий Виеру будет доступна только для общественного транспорта. Полиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать указания сотрудников. Президент Республики Молдова Майя Санду приняла участие в мероприятиях в Киеве по случаю Дня государственности Украины. Она выразила поддержку украинскому народу и отметила стойкость страны перед лицом российской агрессии. В рамках визита глава государства также участвовала в саммите «Украина-Юго-Восточная Европа», посвященном укреплению регионального сотрудничества и поддержке Киева. В мероприятиях приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Румынии Никуш Ордан и другие европейские лидеры. Визит состоялся вскоре после присоединения Молдовы к коалиции желающих, группе из более чем 30 стран, поддерживающих усилия по достижению устойчивого мира в Украине. Урсула фон дер Ляйен подтвердила поддержку Украины во время визита в Киев. Выступая на церемонии по случаю Дня украинской государственности, глава Еврокомиссии заявила, что война, развязанная Россией, является экзистенциальной борьбой не только для Украины, но и для всей Европы. Во время визита Евросоюз и Украина также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Документ предусматривает совместную разработку проектов и расширение производства дронов с использованием украинского опыта и промышленного потенциала ЕС. Это первое подобное соглашение между Украиной и всем Европейским Союзом. Украина получила разрешение использовать часть оборонного кредита Европейского Союза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Речь идет о первом транше в размере около 5,9 миллиардов евро и более крупной программы поддержки, в рамках которой 60 миллиардов евро предусмотрены на оборонные закупки. Решение показывает зависимость европейской оборонной промышленности от поставок из Китая, несмотря на усилия ЕС по развитию собственного производства. Украина за время войны создала одну из наиболее развитых индустрий беспилотников в Европе. По данным украинских властей, дроны сегодня обеспечивают около 80% потерь российской техники и личного состава на поле боя. Германия не будет участвовать в первых военных учениях многонациональных сил поддержки Украины, которые пройдут в Польше. В Берлине уточнили, что речь идет о командно-штабной тренировке небольшого масштаба, которая состоится без участия немецких военных. Проведение учений согласовали около 35 стран-партнеров Украины на встрече в Париже. Цель – подготовка возможных гарантий безопасности для Украины и региона в случае прекращения огня. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о возможном вкладе Берлина в многонациональные силы еще не принято и будет зависеть от правительства и Бундестага. Около 60 человек получили травмы во время традиционного праздника Сан-Фермин в испанской Памплоне. В последнем восьмом забеге быков пострадали еще 10 участников. Среди раненых 18-летний мужчина с глубокой травмой бедра и 46-летний участник с повреждением грудной клетки. Всего за время нынешней фиесты медицинская помощь потребовалась 57 людям. Забег проходит ежегодно по узким улицам Памплоны. Участники пытаются опередить быков на дистанции почти 850 метров. Исторический лес недалеко от Парижа уже несколько дней охвачен огнем. Пожар в лесу Фонтебло приблизился к знаменитому одноименному замку, и более 800 пожарных борются с распространением пламени. Почти 2000 гектаров растительности уже уничтожены. Более 1000 местных жителей были эвакуированы. Европа переживает третью волну жары этим летом. Высокие температуры и сухая растительность способствуют масштабным пожарам во Франции, Испании и других регионах. В Испании пожары в регионе Альмирии уничтожили около 7 тысяч гектаров и привели к гибели людей. Тропическая воздушная масса, вызвавшая сильную жару на юге и западе Европы, движется в сторону востока континента, где возможны экстремальные температуры и местами грозы. И о погоде в Молдове. В четверг, 16 июля, будет ясная погода, ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
3: Публичитате la Radio Moldova.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Официальное открытие 14 июля в Брюсселе переговоров по шестому кластеру внешней связи стало очередным этапом на пути Республики Молдова к членству в Европейском Союзе. Кандидат на должность премьер-министра Республики Молдова Василий Тофан может представить состав нового правительства уже в пятницу 17 июля. Муниципий Кишинев впервые получил полноценный утвержденный бюджет после длительного периода работы в условиях временного финансирования. В Республике Молдова рождается все меньше детей, а женщины становятся матерями во все более старшем возрасте. А теперь об этом и не только, расскажу подробнее.
1: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Официальное открытие 14 июля в Брюсселе переговоров по шестому кластеру внешней связи стало очередным этапом на пути Республики Молдова к членству в Европейском Союзе. Спустя всего около месяца после начала переговоров по первому кластеру, основополагающие ценности, страна приступает к обсуждению еще одного важного блока европейского законодательства. Такой темп переговорного процесса власти называют подтверждением того, что Молдова последовательно выполняет необходимые реформы и приближается к европейским стандартам. Шестой кластер объединяет вопросы внешней политики, безопасности, обороны, общей торговой политики Европейского Союза, международного сотрудничества и гуманитарной помощи. По сути, речь идет о подготовке страны к тому, чтобы после вступления в ЕС она могла действовать как полноценный участник общей внешней политики и единого экономического пространства Союза. Одним из ключевых элементов кластера является глава 31-я «Внешняя политика безопасности и обороны». Она предусматривает постепенное приведение внешнеполитического курса Молдовы в соответствие с позицией Европейского Союза. Это означает участие в общей внешней политике ЕС, поддержку совместных политических заявлений, а также присоединение к европейским санкциям и другим ограничительным мерам, принимаемым Брюсселем. Еще одно важное направление – общая торговая политика ЕС. После завершения переговоров и будущего вступления в Европейский Союз, молдавская экономика станет частью единого европейского рынка. Это откроет отечественным производителям доступ к крупнейшей в мире сети соглашения свободной торговли, заключенных Европейским Союзом с десятками государств и регионов. По оценке молдавских властей, это создаст новые возможности для бизнеса. Увеличатся перспективы привлечения иностранных инвестиций, расширится экспорт, а также появятся предпосылки для создания новых рабочих мест. Кроме того, молдавское законодательство в сфере торговли должно будет полностью соответствовать европейским правилам и международным обязательствам Евросоюза. После открытия шестого кластера Республика Молдова ведет переговоры уже по 7 из 33 переговорных глав, составляющих процесс присоединения к Европейскому Союзу. Каждая глава посвящена отдельной сфере государственной политики – от экономики и сельского хозяйства до судебной системы и экологии. Однако дальнейшее продвижение будет зависеть уже не столько от политической поддержки со стороны Брюсселя, сколько от способности будущего правительства Молдовы реализовать взятые на себя обязательства. Европейский Союз оценивает не только принятие законов, но и их практическое применение, эффективность государственных институтов и устойчивость проводимых реформ. Стратегическая цель, заявленная молдавскими властями, завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз к 2028 году. В опубликованном в ноябре прошлого года пакете расширения Европейская комиссия подтвердила, что Республика Молдова выполнила условия для открытия кластеров 1, 2 и 6, а остальные переговорные блоки, как ожидается, будут готовы к открытию до конца года. В этом году два из этих кластеров уже были открыты с разницей всего в один месяц, что свидетельствует о сохранении высокой динамики переговорного процесса. Таким образом, открытие шестого кластера – это не просто очередной технический этап переговоров, а важный политический сигнал о дальнейшем сближении Молдовы с Европейским Союзом. Вместе с тем, успешное завершение процесса евроинтеграции будет зависеть прежде всего от того, насколько последовательно страна может продолжить реформы и выполнить все обязательства, необходимые для будущего членства. Кандидат на должность премьер-министра Республики Молдова Василий Тофан может представить состав нового правительства уже в пятницу 17 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, который провел встречу с кандидатом на пост главы правительства. По словам Боли, консультации с Тофаном продолжаются, а окончательное решение по составу будущего кабинета ожидается после завершения переговоров. Перед представлением нового правительства Василий Тофан проводит встречи с представителями действующей власти и различных общественных групп. Ранее кандидат на пост премьер-министра обсудил будущие приоритеты с исполняющим обязанности главы правительства Яудженом Усмакеску, а также с действующими вице-премьерами Кристиной Герасимов, Валерием Кивер, Михаилом Попшой и Владимиром Боля. Кроме того, Тофан встретился с руководителями ключевых ведомств, министром финансов Андрианом Гаврилице и министром образования Даном Перчун. На этой неделе кандидат в премьер-министры продолжает встречи с представителями отраслевых ассоциаций, гражданского общества и парламентских фракций. Ожидается, что по итогам консультаций будет подготовлена программа деятельности правительства, которая вместе с предложенным составом кабинета будет представлена парламенту. Именно депутаты должны будут решить вопросы предоставления вотума доверия новому правительству. Формирование нового правительства происходит в период, когда перед Молдовой стоят сразу несколько важных задач – продолжение европейской интеграции, обеспечение экономической стабильности, развитие инфраструктуры, управление социальными расходами и укрепление государственных институтов. От нового кабинета будет зависеть не только выполнение внутренних реформ, но и дальнейшее продвижение страны в отношениях с Европейским Союзом. Если Василий Тофан представит состав правительства 17 июля, следующим этапом станет рассмотрение программы кабинета в парламенте и голосование по вопросу доверия. Для утверждения правительства необходимо получить поддержку большинства депутатов. Таким образом, ближайшие дни станут ключевыми для определения политической команды, которая будет отвечать за управление страной на следующем этапе. Муниципий Кишинев впервые получил полноценный утвержденный бюджет после длительного периода работы в условиях временного финансирования. Проект бюджета на 2026 год был принят муниципальным советом Кишинев в двух чтениях после почти трех часов обсуждений и споров между представителями власти и оппозиции. До этого столица фактически жила без полноценного финансового плана. В течение 2025 года и первой половины 2026 года расходы осуществлялись на основе временного бюджета. Такая ситуация ограничивала возможности муниципалитета по запуску новых проектов, долгосрочному планированию и распределению средств на развитие города. Согласно утвержденному документу, доходы муниципального бюджета Кишинев в 2026 году составляют около 9 миллиардов 600 миллионов леев. Расходная часть запланирована на уровне почти 11 миллиардов леев, что означает превышение расходов над доходами. Дефицит бюджета составит около 1 миллиарда 200 миллионов леев. Власти муниципия объясняют такой разрыв необходимостью финансировать крупные проекты и социальные программы. Однако именно размер дефицита стал одним из главных аргументов критики со стороны оппозиции. Вице-премьер Кишинев Олеся Пшеницкий заявила, что в итоговый вариант бюджета были включены многие предложения фракции партии «Действие и солидарность». Среди приоритетов она назвала социальную поддержку и развитие образовательной инфраструктуры. В частности, 80 миллионов леев предусмотрено на помощь социально уязвимым категориям населения. 164 миллиона леев направят на ремонт и модернизацию учебных заведений. По словам представителей муниципальной администрации, эти расходы должны поддержать семьи, улучшить условия в школах и детских садах, а также решить часть накопившихся проблем городской инфраструктуры. Несмотря на то, что часть предложений ПДС была включена в бюджет, представители партии выступили с критикой документа. В ПДС заявили, что бюджет остается недостаточно прозрачным, а объем дефицита вызывает вопросы относительно источников его покрытия и дальнейшей финансовой устойчивости муниципия. Представители фракции также предложили собственные поправки, однако они не получили необходимой поддержки в муниципальном совете. Принятие бюджета стало не только экономическим, но и политическим событием. Для действующей муниципальной администрации утверждение финансового документа после длительного периода временного управления является важным шагом, который позволяет перейти от текущего содержания города к реализации более масштабных проектов. Оппозиция же продолжает настаивать, что распределение средств должно быть более открытым, а приоритеты расходов четче объяснены жителям столицы. Утвержденный бюджет дает муниципалитету возможность полноценнее планировать развитие города, проводить ремонт и финансировать социальные программы, улучшать работу образовательных учреждений и реализовывать инфраструктурные проекты. Однако главным вопросом остается выполнение бюджета. Сможет ли муниципия обеспечить запланированные доходы, покрыть дефицит и эффективно использовать почти 11 миллиардов леев расходов. Таким образом, бюджет Кишинев на этот год стал компромиссным документом. Он открывает возможности для новых инвестиций, но одновременно сохраняет вопросы о финансовой устойчивости и прозрачности управления средствами столицы. АТО Гагаузия и Кишинев ищут выход из избирательного кризиса. Предложено создать новый механизм формирования избиркома автономии. В Гагаузии заявили о готовности начать диалог с центральными властями для поиска решения вокруг организации выборов в Народное собрание автономии. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи предложил создать совместную рабочую группу с участием представителей Камрата и Кишинев, юристов и экспертов в области избирательного права. Ее задача изучить международный опыт, в том числе практику европейских автономий, и подготовить новый механизм формирования формирования избирательного органа в Гагаузии. По словам Гайдаржи, речь идет о необходимости найти решение, которое одновременно обеспечит проведение выборов в автономии и будет соответствовать законодательству Республики Молдова. Согласно инициативе председателя НСГ, местный избирательный орган должен состоять из 9 членов. Предполагается, что представители будут назначаться как органами власти автономии, так и центральными структурами государства. Такой подход, по мнению Гайдаржи, мог бы стать компромиссом между интересами Гагаузии и требованиями национального законодательства. При этом глава Народного собрания подчеркнул, что любые изменения должны соответствовать Конституции Республики Молдова и закону об особом правовом статусе Гагаузии. Ситуация обострилась после решения Конституционного суда от 9 июля, который признал неконституционными полномочия Народного собрания Гагаузии по формированию местного избирательного органа. Именно НСГ ранее утверждала состав структуры, отвечающей за организацию выборов в автономии. После решения суда возник вопрос, кто и каким образом должен формировать этот орган перед будущими выборами. Решение Конституционного суда стало новым этапом разногласий между Камратом и Кишинеу. В автономии считают, что необходимо сохранить участие региональных властей в избирательном процессе, тогда как центральные власти настаивают на соблюдении общенациональных правовых норм. Несмотря на возникший спор, в Гагаузии заявляют о намерении провести выборы в Народное собрание 15 ноября. Эту дату ранее утвердили депутаты автономии. Однако для организации голосования необходимо решить вопрос с легитимным формированием избирательного органа. Без этого проведение выборов может столкнуться с юридическим препятствием. Ситуация вокруг выборов в Гагаузии отражает более широкий вопрос взаимоотношений между автономией и центральными властями. С одной стороны, Камрат выступает за сохранение самостоятельности в вопросах внутреннего управления и защиты механизмов, предусмотренных особым статусом автономии. С другой стороны, Кишинев подчеркивает необходимость единого применения национального законодательства и решений Конституционного суда. Создание рабочей группы может стать попыткой перевести спор из политической плоскости в правовую и найти компромиссное решение. Главным вызовом остается ограниченный срок до ноября. Сторонам необходимо не только согласовать новый механизм формирования избирательного органа, но и обеспечить его юридическую устойчивость. Если Камрат и Кишинев смогут договориться, это может стать примером нового формата взаимодействия между автономией и центральной властью. Если же компромисс не будет найден, вопрос организации выборов в Гагаузии может перейти в очередной политический кризис. Европейский союз продолжает укреплять оборонное сотрудничество с Республикой Молдова. Совет ЕС утвердил новый пакет помощи в размере 120 миллионов евро, который будет направлен на повышение возможностей национальной армии, прежде всего в сфере контроля воздушного пространства и противовоздушной обороны. Это решение принято в рамках Европейского фонда мира, специального финансового инструмента Евросоюза, созданного для поддержки партнеров в сфере безопасности и обороны. Новый пакет станет одним из крупнейших вложений ЕС в оборонный сектор Молдовы с момента начала предоставления помощи через этот механизм. Тут возникает вопрос, почему именно противовоздушная оборона? В последние годы безопасность воздушного пространства стала одной из ключевых проблем для стран Восточной Европы. Военный конфликт в Украине показал, насколько важную роль играют системы раннего обнаружения, радиолокационного контроля и противовоздушной защиты. Для Молдовы этот вопрос имеет особое значение из-за географической близости к зоне боевых действий. В последние годы страна неоднократно сталкивалась с последствиями региональной нестабильности, нарушениями воздушного пространства, падением обломков ракет и беспилотников на территории страны, а также необходимостью усиления контроля за воздушными угрозами. Новые средства ЕС позволят модернизировать оборудование национальной армии, улучшить возможности наблюдения и повысить способность государства реагировать на потенциальные риски. В Европейском Союзе подчеркивают, что поддержка направлена не на участие Молдовы в каких-либо конфликтах, а на повышение устойчивости государства и защиту гражданского населения. Речь идет о развитии инфраструктуры безопасности, улучшении подготовки специалистов, укреплении систем контроля и повышении способности страны самостоятельно реагировать на кризисные ситуации. После утверждения нового пакета общий объем помощи, предоставленной Молдове через Европейский фонд мира, достигнет 317 миллионов евро. До этого ЕС уже финансировал поставки оборудования для национальной армии, включая средства связи, транспорт, медицинское оснащение, оборудование для разминирования и другие элементы, необходимые для повышения обороноспособности. Таким образом, европейская поддержка Молдовы постепенно выходит за рамки отдельных поставок и становится частью долгосрочной стратегии укрепления безопасности страны. Решение ЕС также отражает более широкий процесс сближения Молдовы с европейскими структурами. На фоне продвижения страны по пути евроинтеграции вопросы безопасности становятся одним из ключевых направлений сотрудничества с Брюсселем. Европейский Союз рассматривает укрепление оборонных возможностей партнеров в Восточной Европе как способ повышения общей устойчивости региона. При этом для Молдовы, которая сохраняет конституционный статус нейтралитета, вопрос оборонной модернизации остается предметом внутренней политической дискуссии. С одной стороны, власти страны заявляют о необходимости усилить защиту государства в условиях изменившейся ситуации в регионе. С другой, часть общества продолжает обсуждать, как совместно совместить укрепление обороноспособности с принципом нейтралитета. В ночь на понедельник в селе Копанка района Каущень рядом с жилым домом упал российский беспилотник типа «Герань-2». Министерство обороны Республики Молдова сообщило, что обломки аппарата были исследованы саперами батальона «Кодру», которые установили его тип. По данным военных специалистов, после падения беспилотника на землю произошло возгорание топлива. В результате у аппарата были уничтожены крылья и хвостовая часть. При этом боевая часть не сдетонировала, несмотря на то, что оставалась подключенной к системе управления. Министерство обороны уточнило, что беспилотники этого типа представляют серьезную угрозу. Они способны нести около 40 килограммов взрывчатого вещества с поражающими элементами, а их общий вес составляет почти 250 килограмм. После обнаружения обломков специалисты приняли решение провести контролируемое обезвреживание. Боевой заряд был уничтожен путем управляемого взрыва. Военные подчеркнули, что любые подобные объекты, обнаруженные на территории страны, требуют особых мер безопасности, поскольку даже поврежденный беспилотник может представлять опасность для населения. Министерство иностранных дел Республики Молдова выступило с осуждением нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Согласно заявлению ведомства, инцидент произошел в момент атаки России по Одесской области Украины. В МИДе заявили, что произошедшее вновь демонстрирует последствия войны рядом с границами Молдовы и показывает, что российская агрессия против Украины создает прямые риски для безопасности граждан всего региона. Кишинев подчеркивает, что продолжит сотрудничество с международными партнерами для укрепления национальной безопасности и повышения способности страны реагировать на подобные угрозы. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Молдова неоднократно сталкивалась с последствиями боевых действий у своих границ. В воздушном пространстве страны ранее фиксировались случаи пролета или падения обломков ракет и беспилотников, связанных с атаками на украинскую инфраструктуру. Для Кишинева такие инциденты стали одним из аргументов в пользу усиления систем мониторинга воздушного пространства и развития оборонных возможностей страны. Отходы, образующиеся в результате строительства и сноса зданий, продолжают оставаться серьезной проблемой для Республики Молдова в условиях расширения проектов по строительству, ремонту и модернизации общественных зданий. Экологические органы и эксперты в этой области обращают внимание на необходимость разработки национальных решений по переработке и использованию таких отходов, учитывая, что установленная цель – переработка 55% отходов этой категории к 2030 году. Согласно исследованию, разработанному программой развития Организации Объединенных Наций при поддержке Европейского Союза, отходы строительства и сноса являются одним из наиболее значительных потоков отходов в Республике Молдова, однако они остаются недостаточно контролируемыми и перерабатываемыми. Данные стратегии управления отходами на 2013-2027 годы показывают, что их объем может достичь примерно 2,6 миллиона тонн в год к 2027 году, тогда как Агентство по окружающей среде сообщает лишь о нескольких тысячах тонн. Председатель торгово-промышленной палаты Серджи Ухари считает, что проблема будет усугубляться с запуском программ по ремонту учебных заведений и выступает за необходимость скоординированного подхода на национальном уровне. Он также заявил, что управление отходами, образующимися в результате строительных работ, не может быть остановлено исключительно в ответственности органов местного публичного управления, поскольку это может привести к задержкам в реализации ремонтных проектов. Он предложил создание промышленных площадок для переработки отходов, полученных в результате строительства, сноса и ремонта, отметив, что для таких инициатив существуют в том числе европейские источники финансирования. Некоторые компании уже начали инвестировать в решения по переработке. Исполняющие обязанности министра окружающей среды Георгий Хаждер уточнил, что одна компания из Унгень получила финансирование из экологического фонда развития для площадки по переработке строительных отходов.
3: Хочу сказать вам, что одна из компаний, выигравших тендер в Унгень, занимается именно переработкой строительных отходов. Фактически, они, вероятно, были единственными, кто подал заявку на создание площадки и управление строительными отходами. Других заявителей не было. Я бы сказал, что если мы увидим, что это успешно и работа действительно идет, потому что мы понимаем эту необходимость, тогда можно будет открыть еще один объект, как только появится возможность, и убедившись, что есть кому, кто будет этим заниматься.
2: Чиновник также призвал других экономических агентов участвовать в будущих конкурсах финансирования, выразив сожаление, что аналогичных заявок не поступало от компании «Скишинел». В настоящее время отходы строительства и сноса не управляются через действующую систему расширенной ответственности производителя. Однако власти рассматривают такую возможность, а проект регламента, вынесенный на общественное обсуждение в начале года, предусматривает раздельный сбор и повторное использование этих отходов, в том числе для работ по восстановлению дорог. Документ устанавливает цель увеличения уровня переработки отходов строительства и сноса до 55% в течение ближайших 4 лет. В Республике Молдова рождается все меньше детей, а женщины становятся матерями во все более старшем возрасте. С 2025 по сравнению с годом ранее рождаемость снизилась почти на 7%. Демографический спад углубляется на фоне старения населения и миграции, а из-за экономической ситуации молодые семьи откладывают решение стать родителями. Чем дальше от столицы, тем более заметной становится эта картина. Два десятилетия назад в родильном отделении Сорока регистрировалось от 15 до 20 родов в день. Сейчас за год рождаемость около 400 детей. В 19 лет Анна Стретила родила своего первого ребенка. Молодая женщина испытала огромную радость, когда впервые взяла малыша на руки. Однако говорит, что не планирует иметь больше детей.
3: Еще до родов я потратила очень много денег на подготовку. Я рада, что стала молодой мамой. Мне всего 19 лет. Я хочу иметь возможность дать все одному ребенку. Но сегодня очень тяжело расти детей. Это сложно и финансово, и физически. Думаю, что родить еще одного у меня не будет такой возможности.
4: В
2: прошлом году в Республике Молдова родилось 22 100 детей, что на 1500 меньше, чем в 2024 году. Вот как комментирует ситуацию врач-неонатолог родильного отделения Сорока Нина Спояла.
3: Последние три года мы держали примерно на одном уровне около 400 родов в год, плюс-минус 4-5 родов. В этом году, согласно нашим подсчетам, мы видим, что если за полгода у нас около 170 родов, то в этом году, вероятно, мы опустимся ниже 400 родов. Мы, как специалисты, заметили, что рожают в основном мамы, у которых это уже третьи или четвертые роды.
2: Главной причиной снижения числа рождений является сокращение численности населения, особенно молодого. Эта тенденция не является новой и обусловлена такими факторами, как старение населения и миграция, заметила руководитель Центра демографических исследований Ольга Гагус.
3: Пособие по рождению не влияет или не оказывает значительного влияния на изменение репродуктивных намерений. Они зависят от целого ряда факторов – социальных, экономических, ценностных, ориентаций населения, от доступа к жилью, от очень многих факторов, которые молодые люди учитывают, когда принимают решение иметь ребенка или следующего ребенка.
2: Перед созданием семьи молодые люди хотят построить карьеру, обеспечить себе финансовую стабильность, заявила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты Наталья Плугару.
3: Государственная политика направлена на устранение препятствий, которые мешают супружеским парам принимать решение о рождении детей. Помимо экономических препятствий, существует еще один барьер – недостаточное количество мест в яслях, где можно было бы оставить ребенка и выйти на работу гораздо раньше, чем в возрасте младенца 3 года. В течение следующих 2 лет мы создадим более 155 новых ясельных групп, которые будут предназначены для более чем 3000 детей.
2: Уровень рождаемости выше в селах и ниже в городах. В городской местности родилось на 500 детей меньше, чем в сельской. В селах женщины становятся матерями впервые в среднем в 24 года, а в городах в 28 лет. Самые молодые матери при первых родах были зарегистрированы в районах Кантемир, Глодень и Штефанводы. На противоположном полюсе находится муниципий Кишинев, где женщины рожают первого ребенка почти в возрасте 30 лет.
1: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Кандидат на пост премьер-министра Василий Тофан завершил консультации с временно исполняющими обязанности министров перед формированием нового правительства. Линию электропередачи Вулканешт-Кишинев планируют ввести в коммерческую эксплуатацию в конце августа, если подрядчик выполнит работы в срок. Исполнилось 22 года с начала кампании против школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе. Детали в выпуске. Кандидат на пост премьер-министра Василий Тофан завершил консультации с временно исполняющими обязанности министров перед формированием нового правительства. Состав будущего кабинета пока не объявлен. Большинство действующих министров не подтверждают, сохранят ли свои должности, отмечая, что окончательное решение останется за премьером. При этом некоторые заявили, что хотели бы продолжить начатые проекты. Между тем, парламент сообщил, что 21 июля рассмотрит программу деятельности нового правительства и его состав. Напомню, Василий Тофан был выдвинут на пост премьер-министра 11 июля по предложению партии ПДС. Согласно Конституции, он должен представить парламенту программу и состав кабинета в течение 15 дней после выдвижения. Линию электропередачи Вулканешт-Кишинев планируют ввести в коммерческую эксплуатацию в конце августа, если подрядчик выполнит работы в срок. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Дурин Джунгиету. Уже начались испытания первого участка линии протяженностью около 100 километров. По словам министра, проект станет ключевым элементом укрепления энергетической независимости Молдовы. Параллельно власти запустили строительство второй линии электропередачи Белт-Сучава, которая соединит страну с энергосистемой Румынии. Также продолжается развитие возобновляемой энергетики и модернизация электросетей. Государство задолжало молдавским фермерам около 1 миллиарда 900 миллионов леев по ранее поданным заявкам на получение субсидий. Об этом сообщили в агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. По данным учреждения, 1,4 миллиарда леев приходится на невыплаченные постинвестиционные субсидии. Еще 500 миллионов на дополнительные выплаты. Власти уже обратились в Министерство финансов с просьбой выделить дополнительные средства. Однако сроки погашения задолженности пока не называются. В новом механизме субсидирования предусмотрено, что заявки будут приниматься только в пределах имеющегося финансирования, чтобы не допускать накопления новых долгов перед аграриями. Исполнилось 22 года с начала кампании против школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе. В июле 2004 года непризнанная администрация Тирасполя закрыла и опечатала учебные заведения, находившиеся под юрисдикцией конституционных властей Молдовы, а часть из них была разгромлена. По данным ассоциации «Промулекс», были уничтожены учебники, мебель и материалы, а учителя, ученики и родители подверглись давлению. Европейский суд по правам человека впоследствии признал нарушение права на образование. Однако проблема остается нерешенной, а некоторые школы до сих пор работают вне своих прежних зданий. Правительство Молдовы утвердило отставку Романа Кожухарь с должности генерального директора агентства публичной собственности. Решение вступило в силу сегодня. До назначения нового руководителя обязанности главы учреждения будет исполнять заместитель директора Ион Чумак. Роман Кожухарь объявил о своей отставке 2 недели назад на фоне скандала вокруг государственного предприятия «Молдаца» после журналистских расследований о возможных нарушениях в выплатах и управлении финансами. Он заявил, что берет на себя ответственность за недостаточный контроль решений прежнего руководства предприятия. Скандал также привел к отставке депутата ПДС Раду Марьяна с поста главы парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, а представительница «Молдаца» Анастасия Табурчану также объявила об уходе с должности. В Молдове выявили серьезные нарушения на рынке недвижимости. По словам исполняющего обязанности министра инфраструктуры Владимира Боля, основные проблемы – отсутствие разрешений на строительство, незаконная надстройка этажей и выдача разрешений с нарушениями. Для борьбы с такими случаями власти усилили полномочия Национального инспектората технического надзора и представили гид покупателя, который поможет гражданам проверить документы перед покупкой жилья. Сейчас в стране 27 жилых домов не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений, что затронуло около 5000 квартир. Полиция Молдовы сообщила о 3 новых случаях мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1 миллион леев. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы информации и безопасности Национального банка и компании «Оранж», убеждая людей передавать деньги под разными предлогами. В одном из случаев жертва передала через курьера 360 тысяч леев, часть из которых была взята в кредит. Благодаря бдительности граждан правоохранителям удалось предотвратить 89 попыток мошенничества. Полиция призывает не передавать деньги незнакомцам и проверять подобные обращения через официальные источники. В Молдове с 1 августа могут подорожать бензин и дизельное топливо. Нары предлагают увеличить коммерческую наценку на 48 банов за литр. Дополнительные средства планируют направить на создание государственных резервов нефтепродуктов, которые будут использоваться в случае перебоев с поставками. Проект рассмотрят на заседании Нары 21 июля. Если его одобрят, новые тарифы вступят в силу с 1 августа. Согласно закону, к 2034 году Молдова должна сформировать стратегические запасы топлива, достаточные как минимум на 61 день внутреннего потребления. В центре столицы на несколько дней ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля. С четверга будет перекрыт участок улицы Колумна между улицами Бенулеску, Бадони и Пушкина. Ограничения будут действовать до утра понедельника. С пятницы также введут ограничения на улице Александру Челбун с 16.00 до 23.00. Кроме того, часть бульвара Григорий Виеру будет доступна только для общественного транспорта. Полиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать указания сотрудников. Во вторник специалисты службы активного воздействия на гидрометеорологические процессы провели операции в районах Единиц, Сорока, Санджирей и Калыраш. В период с 15.00 до 20.00 было выпущено 56 ракет для защиты от града. Из них 44 типа ЛАЗа-7 и 12 ЛАЗа-2. Всего специалисты обработали 13 грозовых облаков с риском образования града. С начала сезона было использовано более 1300 противоградовых ракет. Из-за непогоды спасатели провели 58 операций по ликвидации последствий сильных ливней и порывов ветра. США представили обновленный законопроект о санкциях против России. Документ предусматривает введение 100% пошлин для крупнейших покупателей российской нефти и газа, среди которых могут оказаться Китай и Индия. Инициатива разработана группой из 26 сенаторов обеих партий. Авторы заявляют, что новые меры направлены на сокращение доходов Москвы от экспорта энергоресурсов и усиление давления из-за войны против Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация внимательно изучает законопроект, отметив, что его поддерживал сенатор Линдси Грэм, который скончался 11 июля после визита в Киев. Ранее в проекте предлагались еще более жесткие меры, пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российский нефть и газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом оборонно-промышленном партнерстве во время визита в Киев. По ее словам, соглашение объединит украинский опыт в разработке дронов и технологические возможности европейской промышленности. Детали финансирования пока не раскрываются. Однако СМИ сообщают, что ЕС может направить до 10 миллиардов евро на создание совместных производств в Восточной Европе. Стороны планируют развивать выпуск беспилотников и систем борьбы с ними, а также укреплять цепочки поставок для оборонной промышленности. Низкий уровень воды в Дунае нарушил судоходство в Румынии в городе Бекет. Из-за обмеления реки на несколько дней приостановлено движение парома в Болгарию. Круизные суда вынуждены менять маршруты, а некоторые туристические программы были отменены. От нехватки воды страдают и фермеры. Уровень Дуная снизился до минимальных значений за последние более чем 20 лет. Аграрии опасаются серьезных потерь урожая, если в ближайшее время не пройдут обильные дожди. Гидрологи прогнозируют дальнейшее снижение уровня воды в реке. Европа переживает третью волну жары этим летом. Высокие температуры и сухая растительность способствуют масштабным пожарам во Франции, Испании и других регионах. В Испании пожары в районе Альмерии уничтожили около 7 тысяч гектаров и привели к гибели людей. Тропическая воздушная масса, вызвавшая сильную жару на юге и западе Европы, движется в сторону востока континента, где возможны экстремальные температуры и местами грозы. И о погоде в Молдове. Завтра, 16 июля, будет ясная погода, ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
3: Glasos Romano.
4: Act romane. Meu redactorul sunt Marina la regizorul este Angela Titoi Dragan, până astăzi mângă Bachtale Toen, Bachtale Taracastume.
3: Corahoia, hai o probleme în de educație romanii.
4: O hurdură si o dulhacă scai trubul tău în imunitate, o hurdură si o dulhacă scai trubul tău în zdravena. Credeam sfatul să mare manușesa o armen beanta ca si o lideris le romengă roandar o rășcane de la o imposibilitatea te hatiara sara știe să te crească a mare băiatea tău în mai zdravena. Em imunitatea si important o te dica sara știe să te crească posibilitatea te cagesc o hurdură tău în zdravena o urmângască mare hurdură tău în zdravena. Oarmen bantea, dar o rășcani până la mângă sara știe este chiar asur sara știe este vază se imunitatele manușeni direi tăulul dulha că-s posibilitatea că te dea țira a ver felos tăul ande dalhe momentos te paro.
5: Ja că n-a că n-as problema că daia că oricum prisa spală băiața, nati șudră, nati nasfain, e alimentația ceea ce trebuie să el, ca mai trebuie să mai dea să-ți draba, tipin, dar canaca faptul că dau că sălu, că dau COVID, canaca amen de ofte aracasa mă răbăiețen, nati perempi, nati comunicația mai hanțăte avea, nati șudrea raslă băiețen. Ai că de la asta menținis lângă imunitatea prin ce? Prin alimentația corectă, igienă corectă, ceea ce trebuie să avea. Sistema ca neaca s-ar sări la băiațângi, ei s-ar geanau că sunt de-anul 90, s-ar din duma. Mai la și s-a stimus la băiațângu, ca s-a bășa mai de mult de cana sursă a canac. A canac a ce pompi, băiatul canac e cana racălpi, tertin, că n-au gădea racălpi cu diferite infecții, cu diferite boli, cu diferite maltratări, care, adică care sunt prin naștere sau chiar se transmite poate și prin boli de la părinți la copii. Nici atunci paru accesul ca la doctore, canaca mai parul doctor Andy din acas. Marina, canaca la romengă, mingea n-a s-ar lăgageni, dar la romengă e but mai paru canaca cu său centru, că dau ca privatul medical, pe baza doar că la loiengă. Când ne daștin, n-ai se aur însă le posibilitatea ca te timpi, ca te putinin e consultația ca o medic. Cât e mai but instituții medicale ca care pe canaca privatul, mai pares marel pe situația lui Romenghi, pe situația economică. Că janel pe canaca n-ai tu mal lui Romenghi, se aurând de pares, dar lui Romenghi de ofici s-a pares. A canaca situația că dai ca jala, ca sea s-o fluxul, ca vazdel pe care pe sea mai scumpul, mai vazdel pe prețurile, însemnă că e amendi lui Romenghi mai pares canaca. Și eu stui că bare sumurea, bare achitarea, plată, adică prea bari mangână, canaca, te vizează care se canalizează al băiat țângă, ori controliți, ori deja se căreți vișii. Mi-a canat cam pe naptul, că s-a e situația. Pe partea lui Rom s-a sâli egdoș, n-ai se aura sâli accesul, n-ai se aura janin tijan te cărem pe schipolița, n-ai se aura cărengă de aia, că ani țara medic hate, evident că trebuie te căreți polița, că am cetățenii Republicii Moldova, hai, amen să-mi aer statutul, dar știți că ras. Însă n-ai se aura căren. Da, el manoșgă de la al doctor, că să le n-ai ce acest prin pictată viziunea lui Romendic, în afară că să gădaia e poli sau în țac, cărentul că geaste mai puțin este, mai tot să, adică mai tontul că opral te mai cărezi vișii, aer investigații, că ni căren li on, dar trubul te puțin este. A cana căren li on, cana lindi a el conta de anul Roma, pe nec trubul te căren, apon ni căren li în momentul că două că trubul romesc ta nasfalo pe gdez pădui, dar bișarele spădui trânșion. De exemplu, spun, îți faci chiar și o ultrasonografie, adică să o faci apă, te trimite să o faci peste 3 luni, 4 luni. Păi da, dacă persoana atunci se simte rău, cum să fac? Trebuie duși la un centru privat. Dar centru privat cere bani. Păi asta e, și problemă. Român, să le acces. Venișe anul de în regiunuri s-ar pe Moldavia, dar Să regiunile amende în Moldavia, ca de, adică raioanele, ca el raia, ca sile amende, să că atârnăm pe miștoul romende, dar să că atârnăm pe nasul. Ne da și stipenesc mișto, mi-e penaos că la un procentaj vă 70 randende. În clel, că mai nasul de când la romeni, de când de când la gajen. Care abis ar de ca mei, ani sistemul gădau la medicina. Mie pe nava să gădalengă mărengă la romeni, să arti lensama pe scă hurdorângă, să arti pe nava să ca ierti. Lensama la hurdorângă doar cu igiena, te el ceaci, medicamentul recapel, te lensama s-o pen, fiindcă nici anel pe s-o geantă rău, ani farmacia, tine îndelnic, dar oricum, trebuie să adresăm pe caic pediatru la șo, ca medicul te del te del ceea ce gădaia ca pe la licuirea ca pe la băiatul cu dote altceea ce că but amarendar rom nici ani sară că del pe gădaia adelne hai sau un asfarim pe scă băiețen naistu cum ai rei naistu de vle să te aveni tu men bahtale să asistă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul se va întruni marțea viitoare în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al noului guvern și pentru a acorda votul de încredere cabinetului de miniștri, condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Decizia a fost luată de biroul permanent al legislativului. Până atunci, Vasile Tofan urmează să finalizeze componența executivului și programul de guvernare. Pentru a fi investit, noul cabinet are nevoie de votul a cel puțin 51 de deputați. După aprobarea în parlament, președinta Maia Sandu va semna decretul de numire a guvernului, iar miniștrii vor depune jurământul. Vasile Tofan a fost desemnat premier săptămâna trecută după consultările șefei statului cu partidele parlamentare. Funcția de prim-ministru a devenit vacantă în urma demisiei lui Alexandru Munteanu, iar în prezent interimatul este asigurat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu. Pentru noul an de studii 2026-2027, universitățile din Republica Moldova vor oferi 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Comanda de stat vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, master, rezidențiat și secundariat clinic, precum și cele superioare de doctorat, a declarat ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun.
2: Aprobăm comanda de stat pentru locurile bugetare în învățământul superior pentru anul de studii 2026-2027. Pentru noi este foarte important să reușim să convingem cât mai mulți tineri să aleagă să-și facă studiile în Republica Moldova. Propunerea este să votăm comanda de stat și să continuăm cu campania Învață în Moldova, mizând să reușim să convingem cel puțin 7 din 10 să aleagă universitățile noastre, care devin din ce în ce mai competitive.
1: Precizăm că admiterea în instituțiile de învățământ superior va începe pe 27 iulie și se va desfășura online prin intermediul platformei naționale eadmitere.gov.md, utilizând semnătura electronică sau în lipsa acesteia, cu sprijinul reprezentanților instituțiilor de învățământ superior. La sesiunea de bază, dosarele vor putea fi depuse în perioada 27 iulie-1 august. Rezultatele intermediare vor fi afișate pe 8 august, iar candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original în perioada 8-12 august. Datele finale vor fi publicate pe 14 august. Pentru locurile rămase disponibile, va fi organizată o sesiune suplimentară în perioada 15-24 august. Țările care cumpără petrol, uraniu și gaze rusești riscă taxe vamale mai mari. Senatorii americani au actualizat un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul solicită tarife de 100% pentru cei mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești, printre care se numără China și India. Versiunea inițială propunea tarife de 500% pentru importurile americane din țările care achiziționează petrol și gaze rusești. 26 de senatori, atât democrați cât și republicani, au lucrat la proiectul de lege inițiat de senatorul Lindsey Graham, care a decedat acum câteva zile, la scurt timp după ce a vizitat Ucraina. Donald Trump a declarat că administrația prezidențială va susține inițiativa văzută și ca un omagiu adus lui Graham. Noile măsuri au scopul de a crește presiunea asupra Moscovei și a reduce veniturile Kremlinului din exportul de energie, fonduri folosite pentru finanțarea războiului. Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a anunțat pe rețelele sociale că va renunța la mandatul de parlamentar. Decizia a fost luată după ce a primit o ofertă de a ocupa o poziție importantă la un gigant chinez. Peter Szijjártó a fost ales în Parlamentul Ungariei în urmă cu mai bine de două decenii, în 2002. De asemenea, el a fost purtătorul de cuvânt personal al fostului premier ungar Viktor Orban, începând din 2010. A ocupat funcția de secretar de stat pentru afaceri externe și comerț, începând din 2012, iar în perioada anilor 2014-2026. El a fost ministru al afacerilor externe și comerțului. Valul de căldură fără precedent din Europa a survenit la începutul verii, ar putea fi responsabil pentru sute de decese în plus, potrivit șefului Organizației Mondiale a Sănătății, notează BBC. Au fost din nou doborâte recorduri de temperatură pe tot continentul, inclusiv în Germania, Polonia și Republica Cehă, pe măsură ce căldura extremă a continuat să avanseze spre est. Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că începând de miercuri în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1000 de decese mai multe decât se preconiza. Datele meteo, pe 16 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Официальное открытие 14 июля в Брюсселе переговоров по шестому кластеру внешней связи стало очередным этапом на пути Республики Молдова к членству в Европейском Союзе. Кандидат на должность премьер-министра Республики Молдова Василий Тофан может представить состав нового правительства уже в пятницу 17 июля. Уница Пикишинел впервые получил полноценный утвержденный бюджет после длительного периода работы в условиях временного финансирования. В Республике Молдова рождается все меньше детей, а женщины становятся матерями во все более старшем возрасте. А теперь об этом и не только, расскажу подробнее.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
4: Официальное открытие 14 июля в Брюсселе переговоров по шестому кластеру внешней связи стало очередным этапом на пути Республики Молдова к членству в Европейском Союзе. Спустя всего около месяца после начала переговоров по первому кластеру, основополагающие ценности, страна приступает к обсуждению еще одного важного блока европейского законодательства. Такой темп переговорного процесса власти называют подтверждением того, что Молдова последовательно выполняет необходимые реформы и приближается к европейским стандартам. Шестой кластер объединяет вопросы внешней политики, безопасности, обороны, общей торговой политики Европейского Союза, международного сотрудничества и гуманитарной помощи. По сути, речь идет о подготовке страны к тому, чтобы после вступления в ЕС она могла действовать как полноценный участник общей внешней политики и единого экономического пространства Союза. Одним из ключевых элементов кластера является глава 31-я «Внешняя политика безопасности и обороны». Она предусматривает постепенное приведение внешнеполитического курса Молдовы в соответствие с позицией Европейского Союза. Это означает участие в общей внешней политике ЕС, поддержку совместных политических заявлений, а также присоединение к европейским санкциям и другим ограничительным мерам, принимаемым Брюсселем. Еще одно важное направление – общая торговая политика ЕС. После завершения переговоров и будущего вступления в Европейский Союз, молдавская экономика станет частью единого европейского рынка. Это откроет отечественным производителям доступ к крупнейшей в мире сети соглашения свободной торговли, заключенных Европейским Союзом с десятками государств и регионов. По оценке молдавских властей, это создаст новые возможности для бизнеса. Увеличатся перспективы привлечения иностранных инвестиций, расширится экспорт, а также появятся предпосылки для создания новых рабочих мест. Кроме того, молдавское законодательство в сфере торговли должно будет полностью соответствовать европейским правилам и международным обязательствам Евросоюза. После открытия шестого кластера Республика Молдова ведет переговоры уже по 7 из 33 переговорных глав, составляющих процесс присоединения к Европейскому Союзу. Каждая глава посвящена отдельной сфере государственной политики – от экономики и сельского хозяйства до судебной системы и экологии. Однако дальнейшее продвижение будет зависеть уже не столько от политической поддержки со стороны Брюсселя, сколько от способности будущего правительства Молдовы реализовать взятые на себя обязательства. Европейский Союз оценивает не только принятие законов, но и их практическое применение, эффективность государственных институтов и устойчивость проводимых реформ. Стратегическая цель, заявленная молдавскими властями, завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз к 2028 году. В опубликованном в ноябре прошлого года пакете расширения Европейская комиссия подтвердила, что Республика Молдова выполнила условия для открытия кластеров 1, 2 и 6, а остальные переговорные блоки, как ожидается, будут готовы к открытию до конца года. В этом году два из этих кластеров уже были открыты с разницей всего в один месяц, что свидетельствует о сохранении высокой динамики переговорного процесса. Таким образом, открытие шестого кластера – это не просто очередной технический этап переговоров, а важный политический сигнал о дальнейшем сближении Молдовы с Европейским Союзом. Вместе с тем, успешное завершение процесса евроинтеграции будет зависеть прежде всего от того, насколько последовательно страна может продолжить реформы и выполнить все обязательства, необходимые для будущего членства. Кандидат на должность премьер-министра Республики Молдова Василий Тофан может представить состав нового правительства уже в пятницу 17 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, который провел встречу с кандидатом на пост главы правительства. По словам Боли, консультации с Тофаном продолжаются, а окончательное решение по составу будущего кабинета ожидается после завершения переговоров. Перед представлением нового правительства Василий Тофан проводит встречи с представителями действующей власти и различных общественных групп. Ранее кандидат на пост премьер-министра обсудил будущие приоритеты с исполняющим обязанности главы правительства Еудженом Усмакеску, а также с действующими вице-премьерами Кристиной Герасимов, Валерию Кивер, Михаилом Попшой и Владимиром Боля. Кроме того, Тофан встретился с руководителями ключевых ведомств, министром финансов Андрианом Гаврилице и министром образования Даном Перчун. На этой неделе кандидат в премьер-министры продолжает встречи с представителями отраслевых ассоциаций, гражданского общества и парламентских фракций. Ожидается, что по итогам консультаций будет подготовлена программа деятельности правительства, которая вместе с предложенным составом кабинета будет представлена парламенту. Именно депутаты должны будут решить вопросы предоставления вотума доверия новому правительству. Формирование нового правительства происходит в период, когда перед Молдовой стоят сразу несколько важных задач: продолжение европейской интеграции, обеспечение экономической стабильности, развитие инфраструктуры, управление социальными расходами и укрепление государственных институтов. От нового кабинета будет зависеть не только выполнение внутренних реформ, но и дальнейшее продвижение страны в отношениях с Европейским Союзом. Если Василий Тофан представит состав правительства 17 июля, следующим этапом станет рассмотрение программы кабинета в парламенте и голосование по вопросу доверия. Для утверждения правительства необходимо получить поддержку большинства депутатов. Таким образом, ближайшие дни станут ключевыми для определения политической команды, которая будет отвечать за управление страной на следующем этапе. Муниципий Кишинев впервые получил полноценный утвержденный бюджет после длительного периода работы в условиях временного финансирования. Проект бюджета на 2026 год был принят муниципальным советом Кишинев в двух чтениях после почти трех часов обсуждений и споров между представителями власти и оппозиции. До этого столица фактически жила без полноценного финансового плана. В течение 2025 года и первой половины 2026 года расходы осуществлялись на основе временного бюджета. Такая ситуация ограничивала возможности муниципалитета по запуску новых проектов, долгосрочному планированию и распределению средств на развитие города. Согласно утвержденному документу, доходы муниципального бюджета Кишинев в 2026 году составляют около 9 миллиардов 600 миллионов леев. Расходная часть запланирована на уровне почти 11 миллиардов леев, что означает превышение расходов над доходами. Дефицит бюджета составит около 1 миллиарда 200 миллионов леев. Власти муниципия объясняют такой разрыв необходимостью финансировать крупные проекты и социальные программы. Однако именно размер дефицита стал одним из главных аргументов критики со стороны оппозиции. Вице-премьер Кишинев Олеся Пшеницкий заявила, что в итоговый вариант бюджета были включены многие предложения фракции партии «Действие и солидарность». Среди приоритетов она назвала социальную поддержку и развитие образовательной инфраструктуры. В частности, 80 миллионов леев предусмотрено на помощь социально уязвимым категориям населения. 164 миллиона леев направят на ремонт и модернизацию учебных заведений. По словам представителей муниципальной администрации, эти расходы должны поддержать семьи, улучшить условия в школах и детских садах, а также решить часть накопившихся проблем городской инфраструктуры. Несмотря на то, что часть предложений ПДС была включена в бюджет, представители партии выступили с критикой документа. В ПДС заявили, что бюджет остается недостаточно прозрачным, а объем дефицита вызывает вопросы относительно источников его покрытия и дальнейшей финансовой устойчивости муниципия. Представители фракции также предложили собственные поправки, однако они не получили необходимой поддержки в муниципальном совете. Принятие бюджета стало не только экономическим, но и политическим событием. Для действующей муниципальной администрации утверждение финансового документа после длительного периода временного управления является важным шагом, который позволяет перейти от текущего содержания города к реализации более масштабных проектов. Оппозиция же продолжает настаивать, что распределение средств должно быть более открытым, а приоритеты расходов четче объяснены жителям столицы. Утвержденный бюджет дает муниципалитету возможность полноценнее планировать развитие города, проводить ремонт и финансировать социальные программы, улучшать работу образовательных учреждений и реализовывать инфраструктурные проекты. Однако главным вопросом остается выполнение бюджета. Сможет ли муниципия обеспечить запланированные доходы, покрыть дефицит и эффективно использовать почти 11 миллиардов леев расходов. Таким образом, бюджет Кишинев на этот год стал компромиссным документом. Он открывает возможности для новых инвестиций, но одновременно сохраняет вопросы о финансовой устойчивости и прозрачности управления средствами столицы. АТО Гагаузия и Кишинев ищут выход из избирательного кризиса. Предложено создать новый механизм формирования избиркома автономии. В Гагаузии заявили о готовности начать диалог с центральными властями для поиска решения вокруг организации выборов в Народное собрание автономии. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи предложил создать совместную рабочую группу с участием представителей Камрата и Кишинев, юристов и экспертов в области избирательного права. Ее задача — изучить международный опыт, в том числе практику европейских автономий, и подготовить новый механизм формирования избирательного органа в Гагаузии. По словам Гайдаржи, речь идет о необходимости найти решение, которое одновременно обеспечит проведение выборов в автономии и будет соответствовать законодательству Республики Молдова. Согласно инициативе председателя НСГ, местный избирательный орган должен состоять из 9 членов. Предполагается, что представители будут назначаться как органами власти автономии, так и центральными структурами государства. Такой подход, по мнению Гайдаржи, мог бы стать компромиссом между интересами Гагаузии и требованиями национального законодательства. При этом глава Народного собрания подчеркнул, подчеркнул, что любые изменения должны соответствовать Конституции Республики Молдова и закону об особом правовом статусе Гагаузии. Ситуация обострилась после решения Конституционного суда от 9 июля, который признал неконституционными полномочия Народного собрания Гагаузии по формированию местного избирательного органа. Именно НСГ ранее утверждала состав структуры, отвечающей за организацию выборов в автономии. После решения суда возник вопрос, кто и каким образом должен формировать этот орган перед будущими выборами. Решение Конституционного суда стало новым этапом разногласий между Камратом и Кишинеу. В автономии считают, что необходимо сохранить участие региональных властей в избирательном процессе, тогда как центральные власти настаивают на соблюдении общенациональных правовых норм. Несмотря на возникший спор, в Гагаузии заявляют о намерении провести выборы в Народное собрание 15 ноября. Эту дату ранее утвердили депутаты автономии. Однако для организации голосования необходимо решить вопрос с легитимным формированием избирательного органа. Без этого проведение выборов может столкнуться с юридическим препятствием. Ситуация вокруг выборов в Гагаузии отражает более широкий вопрос взаимоотношений между автономией и центральными властями. С одной стороны, Камрат выступает за сохранение самостоятельности в вопросах внутреннего управления и защиты механизмов, предусмотренных особым статусом автономии. С другой стороны, Кишинев подчеркивает необходимость единого применения национального законодательства и решений Конституционного суда. Создание рабочей группы может стать попыткой перевести спор из политической плоскости в правовую и найти компромиссное решение. Главным вызовом остается ограниченный срок до ноября. Сторонам необходимо не только согласовать новый механизм формирования избирательного органа, но и обеспечить его юридическую устойчивость. Если Камрат и Кишинев смогут договориться, это может стать примером нового формата взаимодействия между автономией и центральной властью. Если же компромисс не будет найден, вопрос организации выборов в Гагаузии может перейти в очередной политический кризис. Европейский Союз продолжает укреплять оборонное сотрудничество с Республикой Молдова. Совет ЕС утвердил новый пакет помощи в размере 120 миллионов евро, который будет направлен на повышение возможностей национальной армии, прежде всего в сфере контроля воздушного пространства и противовоздушной обороны. Это решение принято в рамках Европейского фонда мира, специального финансового инструмента Евросоюза, созданного для поддержки партнеров в сфере безопасности и обороны. Новый пакет станет одним из крупнейших вложений ЕС в оборонный сектор Молдовы с момента начала предоставления помощи через этот механизм. Тут возникает вопрос, почему именно противовоздушная оборона? В последние годы безопасность воздушного пространства стала одной из ключевых проблем для стран Восточной Европы. Военный конфликт в Украине показал, насколько важную роль играют системы раннего обнаружения, радиолокационного контроля и противовоздушной защиты. Для Молдовы этот вопрос имеет особое значение из-за географической близости к зоне боевых действий. В последние годы страна неоднократно сталкивалась с последствиями региональной нестабильности, нарушениями воздушного пространства, падением обломков ракет и беспилотников на территории страны, а также необходимостью усиления контроля за воздушными угрозами. Новые средства ЕС позволят модернизировать оборудование национальной армии, улучшить возможности наблюдения и повысить способность государства реагировать на потенциальные риски. В Европейском Союзе подчеркивают, что поддержка направлена не на участие Молдовы в каких-либо конфликтах, а на повышение устойчивости государства и защиту гражданского населения. Речь идет о развитии инфраструктуры безопасности, улучшении подготовки специалистов, укреплении систем контроля и повышении способности страны самостоятельно реагировать на кризисные ситуации. После утверждения нового пакета общий объем помощи, предоставленной Молдове через Европейский фонд мира, достигнет 317 миллионов евро. До этого ЕС уже финансировал поставки оборудования для национальной армии, включая средства связи, транспорт, медицинское оснащение, оборудование для разминирования и другие элементы, необходимые для повышения обороноспособности. Таким образом, европейская поддержка Молдовы постепенно выходит за рамки отдельных поставок и становится частью долгосрочной стратегии укрепления безопасности страны. Решение ЕС также отражает более широкий процесс сближения Молдовы с европейскими структурами. На фоне продвижения страны по пути евроинтеграции вопросы безопасности становятся одним из ключевых направлений сотрудничества с Брюсселем. Европейский Союз рассматривает укрепление оборонных возможностей партнеров в Восточной Европе как способ повышения общей устойчивости региона. При этом для Молдовы, которая сохраняет конституционный статус нейтралитета, вопрос оборонной модернизации остается предметом внутренней политической дискуссии. С одной стороны, власти страны заявляют о необходимости усилить защиту государства в условиях изменившейся ситуации в регионе. С другой, часть общества продолжает обсуждать, как совместить укрепление обороноспособности с принципом нейтралитета. ночь на понедельник в селе Копанга района Каущень рядом с жилым домом упал российский беспилотник типа «Герань-2». Министерство обороны Республики Молдова сообщило, что обломки аппарата были исследованы саперами батальона «Кодру», которые установили его тип. По данным военных специалистов, после падения беспилотника на землю произошло возгорание топлива. В результате у аппарата были уничтожены крылья и хвостовая часть. При этом боевая часть не сдетонировала, несмотря на то, что оставалась подключенной к системе управления. Министерство обороны уточнило, что беспилотники этого типа представляют серьезную угрозу. Они способны нести около 40 килограммов взрывчатого вещества с поражающими элементами, а их общий вес составляет почти 250 килограмм. После обнаружения обломков специалисты приняли решение провести контролируемое обезвреживание. Боевой заряд был уничтожен путем управляемого взрыва. Военные подчеркнули, что любые подобные объекты, обнаруженные на территории страны, требуют особых мер безопасности, поскольку даже поврежденный беспилотник может представлять опасность для населения. Министерство иностранных дел Республики Молдова выступило с осуждением нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Согласно заявлению ведомства, инцидент произошел в момент атаки России по Одесской области Украины. В МИДе заявили, что произошедшее вновь демонстрирует последствия войны рядом с границами Молдовы и показывает, что российская агрессия против Украины создает прямые риски для безопасности граждан и всего региона. Кишинев подчеркивает, что продолжит сотрудничество с международными партнерами для укрепления национальной безопасности и повышения способности страны реагировать на подобные угрозы. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Молдова неоднократно сталкивалась с последствиями боевых действий у своих границ. В воздушном пространстве страны ранее фиксировались случаи пролета или падения обломков ракет и беспилотников, связанных с атаками на украинскую инфраструктуру. Для Кишинева такие инциденты стали одним из аргументов в пользу усиления систем мониторинга воздушного пространства и развития оборонных возможностей страны. Отходы, образующиеся в результате строительства и сноса зданий, продолжают оставаться серьезной проблемой для Республики Молдова в условиях расширения проектов по строительству, ремонту и модернизации общественных зданий. Экологические органы и эксперты в этой области обращают внимание на необходимость разработки национальных решений по переработке и использованию таких отходов, учитывая, что установленная цель – переработка 55% отходов этой категории к 2030 году. Согласно исследованию, разработанному программой развития Организации Объединенных Наций при поддержке Европейского Союза, отходы строительства и сноса являются одним из наиболее значительных потоков отходов в Республике Молдова, однако они остаются недостаточно контролируемыми и перерабатываемыми. Данные стратегии управления отходами на 2013-2020

0: среды Георгий Хаждер уточнил, что одна компания из Унгень получила финансирование из экологического фонда развития для площадки по переработке строительных отходов.
1: Хочу сказать вам, что одна из компаний, выигравших тендер в Унгень, занимается именно переработкой строительных отходов. Фактически, они, вероятно, были единственными, кто подал заявку на создание площадки и управление строительными отходами. Других заявителей не было. Я бы сказал, что если мы увидим, что это успешно и работа действительно идет, потому что мы понимаем эту необходимость, тогда можно будет открыть еще один объект, как только появится возможность и убедившись, что есть кому, кто будет этим заниматься.
0: Чиновник также призвал других экономических агентов участвовать в будущих конкурсах финансирования, выразив сожаление, что аналогичных заявок не поступало от компании «Скишинел». В настоящее время отходы строительства и сноса не управляются через действующую систему расширенной ответственности производителя. Однако власти рассматривают такую возможность, а проект регламента, вынесенный на общественное обсуждение в начале года, предусматривает раздельный сбор и повторное использование этих отходов, в том числе для работ по восстановлению дорог. Документ устанавливает цель увеличения уровня переработки отходов строительства и сноса до 55% в течение ближайших 4 лет. В Республике Молдова рождается все меньше детей, а женщины становятся матерями во все более старшем возрасте. С 2025 по сравнению с годом ранее рождаемость снизилась почти на 7%. Демографический спад углубляется на фоне старения населения и миграции, а из-за экономической ситуации молодые семьи откладывают решение стать родителями. Чем дальше от столицы, тем более заметной становится эта картина. 2 десятилетия назад в родильном отделении Сорока регистрировалось от 15 до 20 родов в день. Сейчас за год рождаемость около 400 детей. В 19 лет Анна Стретила родила своего первого ребенка. Молодая женщина испытала огромную радость, когда впервые взяла малыша на руки. Однако говорит, что не планирует иметь больше детей.
1: Еще до родов я потратила очень много денег на подготовку. Я рада, что стала молодой мамой. Мне всего 19 лет. Я хочу иметь возможность дать все одному ребенку. Но сегодня очень тяжело растить детей. Это сложно и финансово, и физически. Думаю, что родить еще одного у меня не будет такой возможности.
0: В прошлом году в Республике Молдова родилось 22 100 детей, что на 1500 меньше, чем в 2024 году. Вот как комментирует ситуацию врач-неонатолог родильного отделения в Сорока Нина Спояла.
1: Последние 3 года мы держали примерно на одном уровне около 400 родов в год, плюс-минус 4-5 родов. В этом году, согласно нашим подсчетам, мы видим, что если за полгода у нас около 170 родов, то в этом году, вероятно, мы опустимся ниже 400 родов. Мы, как специалисты, заметили, что рожают в основном мамы, у которых это уже 3-й или 4-й роды.
0: Главной причиной снижения числа рождений является сокращение численности населения, особенно молодого. Эта тенденция не является новой, обусловлена такими факторами, как старение населения и миграция, заметила руководитель Центра демографических исследований Ольга Гагус.
1: Пособие по рождению не влияет или не оказывает значительного влияния на изменение репродуктивных намерений. Они зависят от целого ряда факторов – социальных, экономических, ценностных, ориентаций населения, от доступа к жилью, от очень многих факторов, которые молодые люди учитывают, когда принимают решение иметь ребенка или следующего ребенка.
0: Перед созданием семьи молодые люди хотят построить карьеру, обеспечить себе финансовую стабильность, заявила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты Наталья Плугару.
1: Государственная политика направлена на устранение препятствий, которые мешают супружеским парам принимать решение о рождении детей. Помимо экономических препятствий, существует еще один барьер – недостаточное количество мест в яслях, где можно было бы оставить ребенка и выйти на работу гораздо раньше, чем в возрасте младенца 3 года. В течение следующих 2 лет мы создадим более 155 новых ясельных групп, которые будут предназначены для более чем 3000 детей.
0: Уровень рождаемости выше в селах и ниже в городах. В городской местности родилось на 500 детей меньше, чем в сельской. В селах женщины становятся матерями впервые в среднем в 24 года, а в в городах в 28 лет. Самые молодые матери при первых родах были зарегистрированы в районах Кантемир, Глодень и Штефанводы. На противоположном полюсе находится муниципий Кишинев, где женщины рожают первого ребенка почти в возрасте 30 лет.
2: Коротко о главном.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Пупшой принял участие в заседании Комитета Европарламента по безопасности и обороне. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и влияние войны России против Украины на Республику Молдова. Пупшой отметил открытие шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС, внешние отношения, подчеркнув прогресс страны в сфере внешней политики, безопасности и обороны. Глава Комитета Европарламента Мария Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Молдова является одним из ближайших партнеров Евросоюза в восточном соседстве и подтвердила поддержку укрепления партнерства ЕС и Молдовы в сфере безопасности и обороны, а также европейского пути страны. Министерство образования Молдовы подготовило экстренные механизмы перераспределения бюджетных средств, чтобы избежать задержек зарплат учителям. Мера стала необходимой после того, как ряд местных администраций сообщил о нехватке денег на оплату труда педагогов и коммунальные расходы. Причиной называют сокращение числа учащихся, из-за которого уменьшилось финансирование некоторых школ. Документ позволит направлять неиспользованные средства из одних учебных заведений в другие, без дополнительных расходов из государственного бюджета. Более 84% жителей Молдовы имеют полис обязательного медицинского страхования. Он дает право на бесплатные медицинские услуги – от консультаций врачей до дорогостоящих обследований и компенсируемых лекарств. Около 16% граждан остаются незастрахованными, однако им доступна неотложная помощь и лечение социально значимых заболеваний. В КНАМ отмечают рост числа людей, которые самостоятельно приобретают полис. Гражданам напоминают, после 31 марта стоимость страхового взноса составляет 12 636 леев. В Молдове выявили серьезные нарушения на рынке недвижимости. По словам исполняющего обязанности министра инфраструктуры Владимира Боля, основные проблемы – отсутствие разрешений на строительство, незаконная надстройка этажей и выдача разрешений с нарушениями. Для борьбы с такими случаями власти усилили полномочия Национального инспектората технического надзора и представили гид покупателя, который поможет гражданам проверить документы перед покупкой жилья. Сейчас в стране 27 жилых домов не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений, что затронуло около 5000 квартир. Реставрация Триумфальной арки в центре Кишинева пока не началась из-за нерешенных юридических вопросов. Министерство культуры и примария столицы выясняют правовой статус памятника и вопросы оформления документов. В ведомстве заявили, что необходимо зарегистрировать объект, определить владельца и орган управления, после чего можно будет подготовить проект и начать работы. На восстановление арки, построенной в 1841 году, предусмотрено 5 миллионов леев. Ранее власти планировали завершить реставрацию до конца этого года. Памятник является одним из главных архитектурных символов столицы. Полиция Молдовы сообщила о трех новых случаях мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1 миллион леев. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы информации и безопасности Национального банка и компании Orange, убеждая людей передавать деньги под разными предлогами. В одном из случаев жертва передала через курьера 360 тысяч леев, часть из которых была взята в кредит. Благодаря бдительности граждан правоохранителям удалось предотвратить 89 попыток мошенничества. Полиция призывает не передавать деньги незнакомцам и проверять подобные обращения через официальные источники. В Молдове с 1 августа могут подорожать бензин и дизельное топливо. Нары предлагают увеличить коммерческую наценку на 48 банов за литр. Дополнительные средства планируют направить на создание государственных резервов нефтепродуктов, которые будут использоваться в случае перебоев с поставками. Проект рассмотрят на заседании на